0: Прогноз погоды на радио АСТБ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 4 июля. В Александровске-Сахалинском небольшой дождь, плюс 14. В Ногликах 8 градусов тепла, небольшие осадки в виде дождя. Далее по городам везде ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха в Поронайске, в Малокурильском, а также в Южно-Курильске 14 градусов выше нуля. В Красногорске, Макарове, а также в Корсакове и Аневе сегодня плюс 17 градусов. В Долинске и в Охотском тоже без осадков до плюс 20. В Южно-Сахалинске сегодня днем температура от 22 до 24 градусов тепла. Без осадков. Ветер южный с порывами от 7 до 12 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама.
5: Весна пришла, пора менять масло и лук.

0: лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатная. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
1: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
2: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТО Oil – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТО Oil – масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
3: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.
4: Реклама спонсора.
5: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
6: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
5: Тогда нам надо в «Школьник».
7: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТБ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси. А также распродажи мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 4 июля. В Ахе, а также Северо-Курильске, 11 градусов тепла без осадков. В Тымовском сегодня погода ожидается дождливая, до 15 градусов тепла. Далее по городам. Везде ясная погода без осадков. В Смирных сегодня 14 градусов выше нуля. В Углегорске, Чехове и в Курильске до плюс 17 градусов. В Томари, а также Невельске и Хомске тоже без осадков, плюс 18. В Южно-Сахалинске сегодня днем плюс 22, плюс 24 градуса. Без осадков. Ветер южный с порывами от 7 до 12 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
3: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
4: Этот

0: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
1: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
2: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
3: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТБ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 4 июля. В Александровске-Сахалинском небольшой дождь, плюс 14. В Ногликах 8 градусов тепла, небольшие осадки в виде дождя. Далее по городам везде ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха в Поронайске, в Малокурильском, а также в Южно-Курильске 14 градусов выше нуля. В Красногорске, Макарове, а также в Корсакове и Аниве сегодня плюс 17 градусов. В Долинске и в Охотском тоже без осадков, до плюс 20. В Южно-Сахалинске сегодня днем температура от 22 до 24 градусов тепла. Без осадков. Ветер южный с порывами от 7 до 12 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама.
5: Слышите? Ягода, выгода. Звучит почти одинаково. Получается, ягода – это выгода, а выгода… А выгода – это карта лояльности столичная. Скачай обновленное приложение.
6: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
7: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
9: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
10: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
0: Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
11: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
12: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
11: Тогда нам надо в «Школьник».
13: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Привет-привет всем, кто подключился к правильной радиостанции. У нас светит солнышко, в студии точно так же ярко, как и на улице. Спешу напомнить вам, что мы сегодня будем здесь поздравлять друг друга с любым праздником или просто передавать приветы. Звоните, я очень жду ваших звонков, 49-15-05. Передавайте приветы, говорите теплые слова своим близким, своим любимым. Ну а те, кто стесняется или те, кто за рулем и не может набрать, остановитесь, припаркуйтесь, напишите нам какое-то сообщение. Пишите в Макс, а также в Телеграм личные сообщения на +7 900 660 15 05. Обязательно подписывайтесь, кто вы из какого города. Это шоу «На одной волне». Мы начинаем. Юлиана Караулова откроет этот час.

12.13 на часах. Загадывайте желания и обязательно пишите в шоу «На одной волне». Напоминаю, 49.15.05, телефон прямого эфира. Опция для смелых – рассказать на весь Сахалин, какой у вас сегодня повод для праздника. Или пишите сообщение на +7 900 660 15 05. Давайте почитаем, что нам прилетело к этой минуте. Поздравляем с днем Кристин, семью Огуренко, Ольгу и Алексея Скарсакова. Всем удачи и здоровья. Это ваши кумовья Санек, Надежда и Дарья. Спасибо и всех с настоящим сахалинским летом. Вот такое первое сообщение. Желаю любимой коллеге Захаровой Евгении из Шахтерска хороших выходных после очень трудной и плодотворной недели. Ты большая умничка, надеюсь, завтра в силе. Это от коллеги Алены прилетело. Небеса удальше в рамках нашего часа поздравлений и приветов.

Радио АСТВ. Мы с вами на одной волне. Пиши 8 900 660 15 05.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси. А также распродажи мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 4 июля, в Ахе, а также Северо-Курильске, 11 градусов тепла без осадков. В Тымовском сегодня погода ожидается дождливая, до 15 градусов тепла. Далее по городам, везде ясная погода без осадков. В Смирных сегодня 14 градусов выше нуля, в Углегорске, Чехове и в Курильске до плюс 17 градусов. В Томари, а также Невельске и Хомске тоже без осадков, плюс 18. В Южно-Сахалинске сегодня днем плюс 22, плюс 24 градуса без осадков. Ветер южный с порывами от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла Liqui-Moly и Matiul с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
3: Настала пора действовать. С магазинами 100 дел. Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. 100 дел. Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
4: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
5: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25-36-33.
6: Правительство Сахалинской области напоминает, если вы стали свидетелями фактов коррупции и коррупционных проявлений, то сообщайте об этом на телефонную горячую линию 670-383. Деятельность государственных органов и органов местного самоуправления должна быть прозрачной.
2: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
8: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Выиграй прямо сейчас на концерт Евы Польный билет.
1: Включай режим везения. Твой звонок, твой билет. Телефон радио АСТВ в Южно-Сахалинске 49 15 05. Звони сейчас.

0: я думаю, что пришло время, все уже слышали условный сигнал, и у нас есть звоночек от человека, который хочет забрать билет, и он дозвонился первым, давайте с ним знакомиться. Алло, алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, представьте, пожалуйста, как зовут вас?
1: Алексей меня звать.
0: Алексей, с какого города вы звоните?
1: С Южного.
0: Алексей, караулили, признайтесь честно, Еву Польну? Для жены, для
1: Нет,
0: подруги?
1: Нет, вообще чисто случайно.
0: Просто?
1: Вообще чисто случайно. Услышал, да, что нужно звонить и...
0: Обалдеть. Вы знаете, Алексей, сколько сейчас, сколько девушек, которые мечтали пойти, сколько сейчас просто сидят и думают, ну как так? Я жду уже 3 дня караулю, а он вот так вот ворвался и забрал.
1: Вот, это классно.
0: И просто забрал. Просто забрал билеты. Вы кому-то их планируете подарить, может быть, дочке, жене?
1: Да, конечно, да, пойдет у меня жена с подружкой.
0: Супер, давайте ей привет передадим и пожелаем классно провести время, наверное, на концерте. Ваш выход, давайте, Алексей.
1: Давайте, Наталья, привет, я тебя очень сильно люблю, всего тебе светлого.
0: И хорошо провести время на концерте, ну?
1: Да, хорошо провести время на концерте.
0: Алексей, все, билет ваш, я вас поздравляю, классных вам выходных. Еще один человечек. У нас плюс 2 человека еще идут на концерт Евы Польны. Я напомню, всем 10 июля, Сити Холл, начало в 19.00. От 6 лет можно уже брать с собой девочка, я думаю, что, ну, Ева Польна, тут реклама не нуждается, в рекламе не нуждается, друзья, у кого уже есть куплены билеты, мы вас поздравляем тоже, но и завтра у нас крайний день розыгрыша, поэтому нет смысла выключать радиоприемник вообще, слушайте завтра, завтра у нас последний победитель ожидается, всем удачи!
2: Арт-Сити 65 представляет главный концерт лета. Впервые на Сахалине. 10 июля. Сити Холл. Нереальная Ева Польна.
3: Я тебя тоже.
2: Не пропустите. Будет космос. Вместе улетим в сторону сердца.

0: данным сайта rp5.ru, сегодня 4 июля. В Александровске-Сахалинском небольшой дождь, плюс 14. В Ногликах 8 градусов тепла, небольшие осадки в виде дождя. Далее по городам везде ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха в Поронайске, в Малокурильском, а также в Южно-Курильске 14 градусов выше нуля. В Красногорске, Макарове, а также в Корсакове и Аниве сегодня плюс 17 градусов. В Долинске и в Охотском тоже без осадков до плюс 20. В Южно-Сахалинске сегодня днем температура от 22 до 24 градусов тепла. Без осадков. Ветер южный с порывами от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама.
5: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
6: Социальная газификация от компании «ПроГаз-65». Работаем по программе газификации населения. Спешите воспользоваться выгодным предложением «ПроГаз-65». Подробности 8-42-42-32-22-12.

0: Родное, островное.
1: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись. Когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
5: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Особый случай. Ждем ваши сообщения на номер 8-900-660-1505.
1: Так, хотелось бы сказать Ирине, которая почему-то сбросила трубочку. Ирина, еще раз 49-15-05 наберите, и мы с вами поздравим вашу маму с днем рождения. А я пока почитаю приветы. Большой привет маме и папе, очень люблю их, это от Полины Сергеевны. Далее передайте привет моим любимым жене Мазымовой Александре и дочке Кристине, очень люблю их, подпись муж Максим. Так-так, интереснее дальше уже становится. С днем бракосочетания! Поздравление прилетело на радио АСТВ от свекрови Елены Сергеевны для Ольги и Сергея Волковых. Читаю с выражением. Дорогие молодожены, от чистого сердца поздравляю с вашей свадьбой, с прекрасным праздником в честь создания новой семьи. Желаю быть самыми родными, близкими друг для друга на протяжении всей жизни, наполнять сердца счастьем и радостью, чтобы семья была крепкой, без единых узелков мира, взаимопонимания, верности и доверия. Я думаю, что Елена на полную выложилась, и что это от чистого сердца. Берите пример, тоже пишите нам поздравления, пока еще идет 2 часа шоу на одной волне на радио СТВ.

0: Всем отличного настроения, классных, насыщенных, незабываемых выходных в компании радио АСТВ в Сахалинской области уже 14 часов ровно.
1: Радио АСТВ. Первое. Областное.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Для тех, кто хочет сказать что-то хорошее, вслух сказать это во всеуслышание, чтобы это не просто где-то в чате было смс-кой, а вот так сказать, чтобы прям круто прозвучало, звоните 49-15-05. Готовьте приветы, готовьте поздравления заранее, прописывайте, чтобы зачитать красиво с бумажки, ну и немножечко, да, почувствовать себя классным, свободным и смелым. Для всех остальных, кто хочет написать, у кого нет возможности сейчас поболтать со мной, пишите на +7 900 660 1505 свои приветы и поздравления. Принимаем в мессенджер Макс, в мессенджер Телеграм. С большим удовольствием озвучиваем это шоу на одной волне.

0: 15.05.
1: Есть такое поверье в народе, что вот какая погода у человека, когда день рождения, какая в этот день погода, такой, собственно говоря, и характер, такой и нрав у этого человека. Давайте выяснять, кто они, эти солнечные люди, которые сегодня родились 4 числа, лучезарные, невероятные и позитивные. Итак, номером 3 уже по дням рождения за это шоу «На одной волне» у нас идет Анна Викторовна Долгих. Поздравляют ее с днем рождения. Дочь, поздравляет дочь Валерия. С днем рождения, мамочка, желаю тебе в первую очередь огромного здоровья, исполнения всех твоих желаний, счастья и долгих лет жизни. Пусть все невзгоды обходят тебя стороной. Не огорчайся по пустякам и не нервничай без повода. Люблю, ценю и уважаю. Ты самая лучшая мама, дочь Валерия. Берем пример, тоже пишем, или лучше звоним 49 15 05, это шоу «На одной волне» на радио СТВ.

0: 2 часа общения. Пишите сообщение. 8-900-660-15-05.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

Видишь, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок. Но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

Для поднятия настроения пишите сообщение 8 900 660 15 05.

0: В эфире прогноз погоды по данным сайта rp5.ru. Завтра, 5 июля. В Ахе переменная облачность, плюс 11. В Тымовском и в Смирных ожидается умеренный дождь, 15 градусов выше нуля. В Углегорске, Чехове, Невельске и Хомске сильный дождь, 17 градусов тепла. В Томари плюс 18, дождь во второй половине дня. В Северо-Курильске без существенных осадков, плюс 11. В Курильске завтра плюс 18, без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью осадков не будет, 14 градусов тепла. Завтра днем ожидается дождь, плюс 18 максимальная температура днем, ветер южный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама. В «Матрешке» акция выходного дня с 3 по 5 июля. Вафли «Акульчев» в ассортименте 65,95 за 100 грамм. Персик «Желтый» 449,95 за 1 килограмм.
3: С «Матрешкой» выгодно всегда.
4: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. «СТОйл» – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на «СТОйл» – масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
5: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
6: Посетить знаменитый парк Диснейленд, подняться на телебашню «Восточная жемчужина», погулять в старинном китайском саду, увидеть экзотических животных и проникнуться бурлящей энергией Шанхая вы можете на прямом рейсе «Авроры» из Южно-Сахалинска со 2 июля. Покупайте билеты на сайте flyavrora.ru и в агентствах.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
8: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
9: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ. Мы с вами на одной волне. Пиши 8 900 660 1505.
1: Напомню, чем мы сегодня с часу до трех занимаемся, и завтра, кстати, тоже передаем приветы, передаем поздравления, годовщины, ну или просто давно кого-то не видели, можете черкануть приветик, и человеку будет приятно, 100% информация у меня об этом есть. Итак, читаю сообщения по порядочку. Передаю привет семье Близняковых и Огородниковых. Близняковые, Огородниковые, вам привет! Далее, хочу поздравить себя с днем рождения. Интересненько. И пожелать себе крепкого здоровья. Остальное само появится, то, что нужно. Ваша слушательница Татьяна. Татьяна, ну это новый уровень, сама себя. Молодец, я вас тоже отлично поздравляю от всей души. Я, Катя Солдатова, с днем рождения. Вас, Танюша, слушайте радио СТВ. Мы очень вам рады. Ольга передает привет своим любимым детям Софии и Давиду, которые проводят каникулы в Пятеречье. Люблю вас безмерно. Такая любовь на расстоянии, да, от мамы. Я шучу, конечно. Оленька, песня для вас. Ава Макс.

странно, я знаю, и нервы ни к черту, я любил тебя. Ты на зло убегала тогда темной ночкой, я любил тебя.

0: В эфире прогноз погоды. Наш спонсор – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, а также Cress – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 5 июля. В Александровске, Сахалинском, а также в Красногорске, Охотском и Иваниве. Ожидается дождь, плюс 18 градусов. В Ногликах переменная облачность, плюс 7. В Поронайске и в Макарове 12 градусов тепла, пройдут дожди. В Долинске дождь ожидается во второй половине дня до плюс 20 градусов. В Корсакове завтра плюс 15, временами дождь. В Малокурильском и в Южно-Курильске без существенных осадков до 15 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске этой ночью без осадков плюс 14. Завтра днем от 15 до 18 градусов выше нуля. Ветер южный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама. Слышите? Ягода, выгода. Звучит почти одинаково. Получается, ягода – это выгода, а выгода… А выгода – это карта лояльности столичная. Скачай обновленное приложение.
2: Какой ты пломбир выбираешь? Классический? Может, шоколадный или экзотический? Каких вкусов только нет! В вафельном стаканчике или целый брикет? В магазины города мороженое везет?
3: Поронайский молокозавод.
4: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
6: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
7: Приглашаем жителей и гостей островного региона на праздник русского чая в Углегорске. В программе конкурс-дегустация углегорского чая, чемпионат по выпеканию блинов, иван-чай из жаровых самоваров-гигантов, мастер-классы, тематические площадки, ярмарка, театрализованное представление с народными играми и забавами, силовое шоу русских богатырей, музыкальные гости праздника, сахалинский народный ансамбль казачьей песни «Воля», шоу-проект «Магнитофон», музыкальная группа Dreambox, город Южно-Сахалинск. Ждем вас на празднике русского чая в Углегорске. 11 июля. Стадион «Центральный». Начало в 12 часов.
8: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Особый случай. Ждем ваши сообщения на номер 8 900 660 1505.
1: Это шоу на одной волне на радио СТВ. Мы продолжаем озвучивать ваш привет и читаю с удовольствием, как всегда, все по порядочку. Здравствуйте, Екатерина, и вам тоже не болеть, как интересно, адресно прям к ведущему. Прошу передать большой привет замечательному человеку Игорю с Невельска, пожелать ему приятного отдыха и большой удачи. Это от девочек, девчата, фанатки какого-то Игоря. Даже интересно, что там у вас за Игорь такой. Вам тоже большой привет, Игорь, вы молодец. Далее, своего сына Вадика Фомичева поздравляю с 18-летием. Мам Наталья и папа Дима поздравляют. Поздравление будет следующее. Лови каждый счастливый момент и наслаждайся он им. Пускай в жизни тебя преследует успех и удача и благополучие. Желаем только приятных хлопот. Всегда смело иди вперед к своей мечте.

Для поднятия настроения пишите сообщение 8 900 660 15 05.

0: Два часа приветов, два часа поздравлений на одной волне на Радио СТВ. Подходит к логическому завершению. Вишенка на торте. Крайнее сообщение, конечно же, озвучу к этой минуте, которая прилетела. Сообщение для Алексея. Сноглик. Моя вторая половинка, моя прекрасная любовь. Поздравляю тебя с годовщиной наших отношений. Желаю, чтобы мы с тобой продолжали шагать рядом, нога в ногу. Чтобы делали друг друга лучше, наполняли, всегда были опорой и поддержкой. Бесконечно люблю, благодарю за то, что делаешь меня счастливой каждый день. Это от Леночки прилетело для Алексея. Мое эфирное время на сегодня заканчивается. Друзья, впереди еще отличный плейлист. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. С вами была Катя Солдатова. Всем отличных выходных. Обняла. Буду скучать. Пока.
1: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные. Два часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.

0: На островах 15 часов.
1: Радиостанция АСТВ.
2: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
3: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
4: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал ТОП-ХИТ и Настя Негода

0: Чарт. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Друзья, всем привет! В эфире вашей любимой радиостанции ТОП Хит Чарт и его сегодняшняя ведущая Настя Негода. Сегодня мы с вами будем слушать треки, которые чаще всего звучали на радио и в плейлистах стримингов. Кроме того, нас ждут премьеры звездных хитов, так что ни в коем случае в ближайший час не переключайтесь. А начнем мы сегодня с майского хита группы Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей». За месяц, прошедший с момента релиза, трек залетел во все чарты, прозвучал более 50 тысяч раз в эфире и продолжает расти с каждым днем. Встречайте, Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, июнь – это не только первый месяц лета. Это и месяц школьных выпускных. И я не могла не поставить в наш трек-лист песню «Последний выпускной». Группа «Тестостерон» и диджей «Демиксер» предлагают немного поностальгировать по беззаботной юности, которую уже не вернуть. Что ж, давайте попробуем почувствовать вайб последнего выпускного с «Тестостероном» и «Демиксером».

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: У нас на очереди группа «Винтаж» и ее солистка Аня Плетнева со своим драгоценным «Малахитом». Это последняя по времени работа композитора и продюсера «Винтажа» Алексея Романова. На сегодняшний день трек уже прозвучал в эфире более 150 тысяч раз. К этим эфирам добавились миллионы стримов на всех площадках в интернете. И сегодня «Малахит» вновь украшает трек-лист «Топ-хит-чарта».

0: для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Топ Хит Чарт с Настей Негодой.
2: Друзья, совсем недавно мы представили в нашем хит-параде новый трек группы «Градусы», который называется «На ресницах». У ребят получился отличный танцевальный хит с летним вайбом, который уже рвет радио и интернет-чарты. Именно поэтому я и решила, что нашу горячую десятку хитов откроют «Градусы». Встречайте!
1: Десятое место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Ну а на 9-м месте у нас сегодня газует Юля Зиверт. Этот первый хит Юли в этом году уже прозвучал в эфире без малого 140 тысяч раз и продолжает набирать обороты. Мне остается напомнить вам, друзья, что именно Юля Зиверт и Мари Краймбрери сегодня две самые популярные артистки на радио. Ну а кто станет лучшей, узнаем в ноябре. А прямо сейчас встречайте Зиверт и ее

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: На восьмом месте у нас сегодня «Ртуть» Вани Дмитриенко. По стилю это альтернативная баллада, у которой было бы мало шансов стать в эфир. Но благодаря своим прошлогодним хитам «Силуэу» и «Шелку» Ваня получил у своей аудитории огромный кредит доверия и любви. И поэтому может себе позволить продолжать свои эксперименты с музыкой и с публикой. Главное для фанов, чтобы Ваня оставался самим собой.
0: Восьмое место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, в эфире «Топ Хит Чарт», который для вас сегодня веду я, Настя Негода. И у нас на очереди «Хэппи Энд». Это не значит, что я начинаю с вами прощаться. Это значит, что в эфир нашего чарта выходит звездная совместка Сергея Лазарева и Полины Гагариной. Трек поставила в эфир уже сотни радиостанций. А это значит, что «Хэппи Энд» уже рвет радиочарты.
0: Седьмое место.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, первая в этом году новинка группы «Моя Мишель» называется «На малиновой луне». На сегодня этот трек уже прозвучал в эфире больше 220 тысяч раз. И, возможно, по итогам года он будет номинирован как лучший хит женским вокалом. Что ж, подождем до ноября и все узнаем. Ну а прямо сейчас слушаем космический вокал солистки группы «Моя Мишель» Тани Ткачук.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире актриса и певица Настя Негода и лучшие новые хиты радио и интернета. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Именно от вас зависят судьбы новых песен и, конечно, их исполнителей. Поехали! Поехали!

0: В эфире прогноз погоды. Наш спонсор – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, а также Cress – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 5 июля. В Александровске-Сахалинском, а также в Красногорске, Охотском и Иваниве. Ожидается дождь, плюс 18 градусов. В Ногликах переменная облачность, плюс 7. В Поронайске и в Макарове 12 градусов тепла, пройдут дожди. В Долинске дождь ожидается во второй половине дня до плюс 20 градусов. В Корсакове завтра плюс 15, временами дождь. В Малокурильском и в Южно-Курильске без существенных осадков до 15 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске этой ночью без осадков плюс 14. Завтра днем от 15 до 18 градусов выше нуля. Ветер южный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Кто пьет кефир и молоко, тому доставим их легко. Весь ассортимент молочной и кисломолочной продукции от Поронайского молокозавода. Спрашивайте в магазинах вашего города.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
4: В «Матрешке» акция выходного дня с 3 по 5 июля. Лапша быстрого приготовления «Шин Рамен» 109,95 за 120 грамм. Квас «Корсаковский» окрошечный 149,95 за 1,5 литра.
5: С «Матрешкой» выгодно всегда.
6: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов «Сахалина».
7: Сахалин. Место, где природа дарит свежесть, а люди – заботу. Молочные продукты «Утро Родины». Вкус, которому можно доверять. Акция «Белая пятница» во всех фирменных магазинах «Утро Родины» каждый день. Свое, родное, островное.
8: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
9: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
10: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
11: И еще одна новинка, которую мы решили сегодня представить отдельно. Данил Прытков, которого мы все знаем и любим как Нилетто, только что выпустил совместно с Джиганом трек «Не умея грустить». Это отличное название для новой песни, с учетом того, что последний по времени триумф у Нилетто состоялся 1,5 года назад, когда вышел мегахит «Худи». Возможно, поэтому его новый с Джиганом трек звучит немного грустно. Я желаю Джигану и Нилетто всяческих успехов. И в качестве ведущего топ-хит-чарта включаю их новинку для вас.
12: Пятое место.
13: Оба, я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это...

кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. С оружия я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает так, колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, стальник.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, на смену суровым и грустным парням в нашем трек-листе приходит «Ёлка». В середине апреля Лиза представила свой новый трек «Проще». В одной из прошлых программ, помнится, я сетовала, что новые треки «Ёлки» стабильно набирали по 100 тысяч эфиров и останавливались. А сегодня я уверенно могу вам сказать, что возвращение «Ёлки» наконец состоялось. Хит «Проще» набрал фантастические 300 тысяч эфиров на радио, а сама «Ёлка» по данным «Топ-хит» триумфально вернулась в топ-10 российских радиозвезд. Встречайте «Проще» в эфире нашего чарта.
0: Четвертое.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: И еще одна артистка, за карьерой которой я слежу очень внимательно. Лера Бервульф. Ее трек «Феникс» в топ-20 самых любимых в России интернет-хитов. Ну а сама Лера в двадцатке самых любимых интернет-звезд. Ну а в нашем хит-параде сегодня Бервульф и ее «Феникс» получают заслуженную бронзу. Встречайте!
0: Третье место.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами Настя Негода. И сегодня вторая строчка нашего чарта уходит коллаборации Мота, Хачио и Виктора Вавилова, который выступает под псевдонимом «Бай Индия». Их лирический хит «Шаде» продолжает возглавлять одновременно и радио, и интернет-чарты России. И тем не менее, они только вторые. Кто же в таком случае сегодня займет первую строчку нашего хит-парада? Об этом мы узнаем совсем скоро, буквально через несколько минут. А пока слушаем и танцуем под «Шаде».
0: Второе.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, ну что ж, наступает тот самый торжественный момент, когда я представляю вам наше золото. Вопреки всем традициям, это совсем новый трек. Он только-только встал в эфир, но уже вовсю полетел в интернете. И мне кажется, что эта песня может стать одним из самых крутых хитов 2026 года. В этом треке есть все. Тепло дворовых игр, звук кассетного магнитофона, первые мечты о будущем и та самая искренность, которую мы часто теряем с годами. Встречайте Мари Краймбрери и ее новый хит «Ты помнишь». «Ты помнишь» Мари Краймбрери. Друзья, Мари Краймбрери и ее новый хит «Ты помнишь» завершают наш сегодняшний выпуск.
0: Лидер ТОП-хит-чарта.

0: Весь последний час с вами провела актриса, певица, радио и телеведущая Настя Негода в компании с самыми популярными российскими артистами и их хитами. Спасибо, что вы были все это время со мной. Не забудьте настроиться на нашу волну ровно через неделю. В следующей программе мы подведем итоги первой половины 2026 года. Послушаем треки, претендующие на награды Top Hit Music Awards, и узнаем о ваших самых любимых артистах. Я же, Настя Негода, с вами прощаюсь. Желаю всем здоровья, мира, любви и, конечно, только самой лучшей музыки в наушниках. До встречи в новых выпусках программы и, конечно, на моих концертах. Пока-пока!
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах Топ Хит Чарта. Ровно через неделю.

0: В эфире прогноз погоды. Наш спонсор – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, а также Cress – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 5 июля. В Александровске-Сахалинском, а также в Красногорске, Охотском и Иваниве. Ожидается дождь, плюс 18 градусов. В Ногликах переменная облачность, плюс 7. В Поронайске и в Макарове 12 градусов тепла, пройдут дожди. В Долинске дождь ожидается во второй половине дня до плюс 20 градусов. В Корсакове завтра плюс 15, временами дождь. В Малокурильском и в Южно-Курильске без существенных осадков до 15 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске этой ночью без осадков плюс 14. Завтра днем от 15 до 18 градусов выше нуля. Ветер южный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТ Ойл – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТ Ойл – масло с инженерной поддержкой. toestoil.ru.
3: Почему молоко в корове не киснет? Потому что оно настоящее.
4: Натуральная продукция от Поронайского молокозавода. Спрашивайте в магазинах вашего города.
5: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии и под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
6: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
7: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал.
9: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
8: Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
10: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
11: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
10: Тогда нам надо в «Школьник».
12: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: Первое областное.
1: Молча погашу свет, твое присутствие во сне моем не залечит пластырь. Я художник, что рисует тебя на холсте. Утонуть в твоих глазах было безопаснее. Ты творение любви в этом мир злоте. Твоя чистая душа светит в темноте. Я

0: В эфире прогноз погоды по данным сайта rp5.ru завтра, 5 июля. В Ахе переменная облачность, плюс 11. В Тымовском и в Смирных ожидается умеренный дождь, 15 градусов выше нуля. В Углегорске, Чехове, Невельске и Хомске сильный дождь, 17 градусов тепла. В Томари плюс 18, дождь во второй половине дня. В Северо-Курильске без существенных осадков, плюс 11. В Курильске завтра плюс 18, без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью осадков не будет, 14 градусов тепла. Завтра днем ожидается дождь, плюс 18 максимальная температура днем, ветер южный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама.
3: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
4: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25-36-33.
5: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
6: Сложно!
5: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат Авторента для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал.
8: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: тобой. Я всегда буду рядом с тобой.
1: Радио АСТ.

мои форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

0: В эфире прогноз погоды. Наш спонсор – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, а также Кресс. Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 5 июля. В Александровске-Сахалинском, а также в Красногорске, Охотском и Иваниве. Ожидается дождь, плюс 18 градусов. В Ногликах переменная облачность, плюс 7. В Поронайске и в Макарове 12 градусов тепла, пройдут дожди. В Долинске дождь ожидается во второй половине дня до плюс 20 градусов. В Корсакове завтра плюс 15, временами дождь. В Малокурильском и в Южно-Курильске без существенных осадков до 15 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске этой ночью без осадков плюс 14. Завтра днем от 15 до 18 градусов выше нуля. Ветер южный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
3: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале. Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
4: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
5: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
4: Тогда нам надо в «Школьник».
6: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: Регистрация СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 5 июля, в Александровске-Сахалинском, а также в Красногорске, в Охотском и Иваниве временами дожди плюс 17 градусов. В Ногликах 7 градусов выше нуля, переменная облачность. В Поронайске и Макарове временами дождь 12 градусов выше нуля. В Долинске дождь ожидается во второй половине дня до плюс 20 градусов. В Корсакове плюс 15, временами дождь. В Малокурильском и в Южно-Курильске завтра без существенных осадков плюс 15. В Южно-Сахалинске этой ночью без осадков плюс 14. Завтра днем ожидается дождь от 15 до 18 градусов с плюсом. Ветер южный от 1 до 5 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106. Телефон 300-139.

0: Родное островное.
1: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
2: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
3: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.
4: Реклама спонсора.
5: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
6: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
5: Тогда нам надо в «Школьникс».
7: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.
8: В «Школьнике» все классно и точка!

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: У меня из окна видно вот такие горы. Если непонятно, а не без пятна, ой, ой.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 5 июля, в Ахе переменная облачность плюс 11, в Тымовском, а также в Смирных умеренный дождь, 16 градусов тепла. В Углегорске, Чехове, в Невельске и Хомске пройдут дожди плюс 17. В Томари дождь ожидается во второй половине дня, 18 градусов тепла. В Северокурильске без существенных осадков плюс 12, в Курильске завтра 18 градусов выше нуля, осадков не будет. В Южно-Сахалинске этой ночью без осадков плюс 14. Завтра днем ожидается дождь от 15 до 18 градусов. Тепла. Ветер южный от 1 до 5 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
0: Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама. В «Матрешке» акция выходного дня с 3 по 5 июля. Вафли «Акульчев» в ассортименте 65,95 за 100 грамм. Персик «Желтый» 449,95 за 1 килограмм.
4: С «Матрешкой» выгодно всегда.
5: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
6: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
7: Настала пора действовать с магазинами «100 дел». Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. «100 дел». Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
8: Свежая выпечка, любимые десерты и горячие напитки от мельницы теперь с доставкой. Скачайте приложение «Кофейни Мельница. Доставка» и закажите прямо сейчас. Мельница. Доставим вкус счастья.

0: выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 5 июля, в Александровске-Сахалинском, а также в Красногорске, в Охотском и Иваниве временами дожди плюс 17 градусов. В Ногликах 7 градусов выше нуля, переменная облачность. В Поронайске и Макарове временами дождь 12 градусов выше нуля. В Долинске дождь ожидается во второй половине дня до плюс 20 градусов. В Корсакове плюс 15, временами дождь. В Малокурильском и в Южно-Курильске завтра без существенных осадков плюс 15. В Южно-Сахалинске этой ночью без осадков плюс 14. Завтра днем ожидается дождь от 15 до 18 градусов с плюсом. Ветер южный от 1 до 5 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. «СТО Ойл» – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на «СТО Ойл» – масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
4: Слышите? Ягода – выгода. Звучит почти одинаково. Получается, ягода – это выгода, а выгода – А выгода – это карта лояльности столичная. Скачай обновленное приложение.
5: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
6: Социальная газификация от компании «Прогаз-65». Работаем по программе газификации населения. Спешите воспользоваться выгодным предложением «Прогаз-65». Подробности 8-42-42-32-22-12.
7: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
0: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
9: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
10: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
9: Тогда нам надо в «Школьникс».
11: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка! Check it out.

Сахалинское время 20:00. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 5 июля, в Ахе переменная облачность плюс 11, в Тымовском, а также в Смирных умеренный дождь, 16 градусов тепла, в Углегорске, Чехове, в Невельске и Хомске пройдут дожди плюс 17, в Томари дождь ожидается во второй половине дня, 18 градусов тепла, в Северокурильске без существенных осадков плюс 12, в Курильске завтра 18 градусов выше нуля, осадков не будет, в Южно-Сахалинске этой ночью без осадков плюс 14, завтра днем ожидается дождь от 15 до 18 градусов. Тепла. Ветер южный от 1 до 5 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
0: Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
7: Приглашаем жителей и гостей островного региона на праздник русского чая в Углегорске. В программе конкурс-дегустация углегорского чая, чемпионат по выпеканию блинов, иван-чай из жаровых самоваров-гигантов, мастер-классы, тематические площадки, ярмарка, театрализованное представление с народными играми и забавами, силовое шоу русских богатырей, музыкальные гости праздника, сахалинский народный ансамбль казачьей песни «Воля», шоу-проект «Магнитофон», музыкальная группа Dreambox, город Южно-Сахалинск. Ждем вас на празднике русского чая в Углегорске. 11 июля. Стадион «Центральный». Начало в 12 часов.
0: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

больше не плачет. Любовь победила, вот что это значит. Она ему душу, душу, душу, чтобы женой была, а он мужем. Даже в жару или зимнюю стужу, просто скажите, что вам это.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 5 июля, в Александровске-Сахалинском, а также в Красногорске, в Охотском и Иваниве временами дожди плюс 17 градусов. В Ногликах 7 градусов выше нуля, переменная облачность. В Поронайске и Макарове временами дождь 12 градусов выше нуля. В Долинске дождь ожидается во второй половине дня до плюс 20 градусов. В Корсакове плюс 15, временами дождь. В Малокурильском и в Южно-Курильске завтра без существенных осадков плюс 15. В Южно-Сахалинске этой ночью без осадков плюс 14. Завтра днем ожидается дождь от 15 до 18 градусов с плюсом. Ветер южный от 1 до 5 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Аккумулятор на легковое авто?
4: База техника!
3: А аккумулятор на грузовое авто?
4: База техника!
3: Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь.
4: База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
5: Сахалин. Место, где природа дарит свежесть, а люди – заботу. Молочные продукты «Утро Родины». Вкус, которому можно доверять. Акция «Белая пятница» во всех фирменных магазинах «Утро Родины» каждый день. Свое, родное, островное.
6: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
7: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
9: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
0: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
10: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
11: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
10: Тогда нам надо в «Школьник».
12: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

Сахалинское время 9 часов вечера.

0: кавычках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
1: Реклама.

0: завод.
1: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
2: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
3: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
4: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Мы просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню, как снимался.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 5 июля, в Ахе переменная облачность плюс 11, в Тымовском, а также в Смирных умеренный дождь, 16 градусов тепла, в Углегорске, Чехове, в Невельске и Хомске пройдут дожди плюс 17, в Томари дождь ожидается во второй половине дня, 18 градусов тепла, в Северокурильске без существенных осадков плюс 12, в Курильске завтра 18 градусов выше нуля, осадков не будет, в Южно-Сахалинске этой ночью без осадков плюс 14, завтра днем ожидается дождь от 15 до 18 градусов. Тепла. Ветер южный от 1 до 5 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
0: Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
5: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
0: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 5 июля, в Александровске-Сахалинском, а также в Красногорске, в Охотском и Иваниве временами дожди плюс 17 градусов. В Ногликах 7 градусов выше нуля, переменная облачность. В Поронайске и Макарове временами дождь 12 градусов выше нуля. В Долинске дождь ожидается во второй половине дня до плюс 20 градусов. В Корсакове плюс 15, временами дождь. В Малокурильском и в Южно-Курильске завтра без существенных осадков плюс 15. В Южно-Сахалинске этой ночью без осадков плюс 14. Завтра днем ожидается дождь от 15 до 18 градусов с плюсом. Ветер южный от 1 до 5 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
0: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 5 июля, в Ахе переменная облачность плюс 11, в Тымовском, а также в Смирных умеренный дождь, 16 градусов тепла. В Углегорске, Чехове, в Невельске и Хомске пройдут дожди плюс 17. В Томари дождь ожидается во второй половине дня, 18 градусов тепла. В Северокурильске без существенных осадков плюс 12, в Курильске завтра 18 градусов выше нуля, осадков не будет. В Южно-Сахалинске этой ночью без осадков плюс 14. Завтра днем ожидается дождь от 15 до 18 градусов. Тепла. Ветер южный от 1 до 5 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
0: Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 5 июля, в Александровске-Сахалинском, а также в Красногорске, в Охотском и Иваниве временами дожди плюс 17 градусов. В Ногликах 7 градусов выше нуля, переменная облачность. В Поронайске и Макарове временами дождь 12 градусов выше нуля. В Долинске дождь ожидается во второй половине дня до плюс 20 градусов. В Корсакове плюс 15, временами дождь. В Малокурильском и в Южно-Курильске завтра без существенных осадков плюс 15. В Южно-Сахалинске этой ночью без осадков плюс 14. Завтра днем ожидается дождь от 15 до 18 градусов с плюсом. Ветер южный от 1 до 5 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
0: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал.
4: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 20.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: радио АСТВ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 5 июля, в Ахе переменная облачность плюс 11, в Тымовском, а также в Смирных умеренный дождь, 16 градусов тепла. В Углегорске, Чехове, в Невельске и Хомске пройдут дожди плюс 17. В Томари дождь ожидается во второй половине дня, 18 градусов тепла. В Северокурильске без существенных осадков плюс 12, в Курильске завтра 18 градусов выше нуля, осадков не будет. В Южно-Сахалинске этой ночью без осадков плюс 14. Завтра днем ожидается дождь от 15 до 18 градусов. Тепла. Ветер южный от 1 до 5 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8 42 42 28 27 28.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Будто сплю, но когда-то проснусь, и не станет внутри этой бури совсем. Я тобой давлюсь, но однажды забуду твой голос и темп. Я еще научусь отпускать и не помнить серьезных потерь. Но пока твои взгляды приходят во сне,

Радио АСТБ. Первое областное. I'm still fixing all the cracks.

0: Радио АСТВ. АСТВ. Первое областное.
1: Посиди, сиди со мной, седина, седина. Серебром твое покрыло голову, а дальше тишина, как Раневская играла. Ты бы так же не смогла.

0: вкусом. Радио АСТВ. Первое областное.
1: What the hell do you mean I've got to wait in line?

на сцене. Улетаешь в лето, в душе тот же лютый мороз. Знаешь, с тех пор меня совсем ни с кем не тянет в омут. Выносишь по привычке голову только другому. Блоки, вопросы, ну кто мы? Треки, концерты, альбомы. Но вряд ли склеится мир, что поломан.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плачь.

0: АСТВ. Первое областное.
1: Радиостанция АСТВ.
2: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: спиртное.
1: Y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Все без тебя не так. Лечу к тебе, словно так.
0: На островах 5 часов утра. Радио АСТБ. Первое областное.

странное, знаю, нервы ни к черту, я любил тебя. Ты на зло убегала тогда темной ночкой, я любил тебя.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке. Но на сердце много тревог.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: регистрации СМИ ЛТУ-27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Радио АСТБ. Первое. Областное.

0: Реклама.
1: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
2: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
3: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТБ. Первое областное. На Сахалине и Курилах 9 часов. Радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал Top Hit и Настя Негода представляют самые лучшие треки и самые горячие новинки недели. Это Top Hit Chart. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Друзья, всем привет! В эфире вашей любимой радиостанции Top Hit Chart и его сегодняшняя ведущая Настя Негода. Сегодня мы с вами будем слушать треки, которые чаще всего звучали на радио и в плейлистах стримингов. Кроме того, нас ждут премьеры звездных хитов, так что ни в коем случае в ближайший час не переключайтесь. А начнем мы сегодня с майского хита группы Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей». За месяц, прошедший с момента релиза, трек залетел во все чарты, прозвучал более 50 тысяч раз в эфире и продолжает расти с каждым днем. Встречайте, Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».
0: 15 место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, июнь – это не только первый месяц лета. Это и месяц школьных выпускных. Я не могла не поставить в наш трек-лист песню «Последний выпускной». Группа «Тестостерон» и диджей «Демиксер» предлагают немного поностальгировать по беззаботной юности, которую уже не вернуть. Что ж, давайте попробуем почувствовать вайб «Последнего выпускного» с «Тестостероном» и «Демиксером».

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: У нас на очереди группа «Винтаж» и ее солистка Аня Плетнева со своим драгоценным «Малахитом». Это последняя по времени работа композитора и продюсера «Винтажа» Алексея Романова. На сегодняшний день трек уже прозвучал в эфире более 150 тысяч раз. К этим эфирам добавились миллионы стримов на всех площадках в интернете. И сегодня «Малахит» вновь украшает трек-лист «Топ-хит-чарта».

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. С вами Настя Негода и программа «Топ Хит Чарт», в которой мы подводим музыкальные итоги недели и слушаем совсем новые хиты. Один из таких треков я готова вам представить прямо сейчас. Но сначала несколько слов об артистах. Некоторые из вас наверняка помнят участников группы «Бис» Влада Соколовского и Диму Бикбаева, которые в далекие нулевые призывали Катю взять телефон. Тогда Катя собрала больше миллиона эфиров, и что самое поразительное, она до сих пор звучит на радио. Топ-хит не даст соврать. Ну а Влад с Димой повзрослели, заскучали и решили взяться за старое. И записали песню «Таня, не плачь». Да-да, иногда они возвращаются. Встречайте, «Таня, не плачь», «Бис».
0: 12-е место.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, наши следующие герои – это Миша и Ваня Заситкевичи, группа «Добро» и мои коллеги по топ-хит-чарту. В мае они представили свой новый трек «Море, привет», а буквально на днях представили и клип. Сам трек, естественно, играет из каждого утюга и уже набрал под сотню тысяч эфиров. А это, согласитесь, отличный повод для того, чтобы включить эту песню в наш хит-парад. Встречайте «Добро» и «Море, привет».
0: 11-е

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, настало время нашей традиционной рубрики «Знакомство с новинками молодых артистов, которые лучше всего тестировались на топ-хит и за которые вы голосовали в группе «Топ-хит в ВК». Именно по результатам вашего голосования в группе «Топ-хит в ВК» многие треки попадают в наш чарт. Готовы? Полетели! С тыла вода,

0: Прогноз погоды на радио АСТБ.
1: По данным сайта rp5.ru, сегодня 5 июля. В Ахе переменная облачность, 11 градусов тепла. В Тымовском, а также в Смирных сегодня умеренный дождь, плюс 15. В Углегорске, Чехове, Невельске и Хомске погода дождливая, 17 градусов выше нуля. В Томари сегодня плюс 18. Дождь ожидается во второй половине дня. В Северо-Курильске без осадков, плюс 11. В Курильске плюс 18. Существенных осадков не будет. В Южно-Сахалинске сегодня днем максимальная температура плюс 18 градусов. Временами дождь, ветер южный от 1 до 5 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
0: Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.

0: Свое родное островное.
1: 8 июля – День семьи, любви и верности. Праздник, приуроченный ко дню памяти святых князя Петра и княгини Февронии. Официальный статус праздник получил в 2022 году. Символом Дня семьи является ромашка – полевой цветок, олицетворяющий чистоту и мечты о любви и верности. Сегодня крепкая и многочисленная семья является символом долгосрочных традиций, которые передаются из поколения в поколение. В Сахалинской области супружеские пары, состоящие 50 и более лет в браке, поощряются почетным знаком «Семья, любовь и верность» за вклад в сохранение и укрепление семейных ценностей.
2: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
3: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
4: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
5: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
6: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
7: Друзья, совсем недавно мы представили в нашем хит-параде новый трек группы «Градусы», который называется «На ресницах». У ребят получился отличный танцевальный хит с летним вайбом, который уже рвет радио и интернет-чарты. Именно поэтому я и решила, что нашу горячую десятку хитов откроют «Градусы». Встречайте!
6: Десятое место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Ну а на 9-м месте у нас сегодня газует Юля Зиверт. Этот первый хит Юли в этом году уже прозвучал в эфире без малого 140 тысяч раз и продолжает набирать обороты. Мне остается напомнить вам, друзья, что именно Юля Зиверт и Мари Краймбрери сегодня две самые популярные артистки на радио. Ну а кто станет лучшей, узнаем в ноябре. А прямо сейчас встречайте Зиверт и ее «Газ».

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: На 8-м месте у нас сегодня «Ртуть» Вани Дмитриенко. По стилю это альтернативная баллада, у которой было бы мало шансов стать в эфир. Но благодаря своим прошлогодним хитам «Силуэу» и «Шелку» Ваня получил у своей аудитории огромный кредит доверия и любви. И поэтому может себе позволить продолжать свои эксперименты с музыкой и с публикой. Главное для фанов, чтобы Ваня оставался самим собой.
0: 8-е место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, в эфире «Топ Хит Чарт», который для вас сегодня веду я, Настя Негода. И у нас на очереди «Хэппи Энд». Это не значит, что я начинаю с вами прощаться. Это значит, что в эфир нашего чарта выходит звездная совместка Сергея Лазарева и Полины Гагариной. Трек поставила в эфир уже сотни радиостанций. А это значит, что «Хэппи Энд» уже рвет радиочарты.
0: Седьмое.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, первая в этом году новинка группы «Моя Мишель» называется «На малиновой луне». На сегодня этот трек уже прозвучал в эфире больше 220 тысяч раз. И, возможно, по итогам года он будет номинирован как лучший хит женским вокалом. Что ж, подождем до ноября и все узнаем. Ну а прямо сейчас слушаем космический вокал солистки группы «Моя Мишель» Тани Ткачук.
0: Шестое место.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире актриса и певица Настя Негода и лучшие новые хиты радио и интернета. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Именно от вас зависят судьбы новых песен и, конечно, их исполнителей. Поехали!

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 5 июля, в Александровске-Сахалинском, в Красногорске, а также в Охотском и Иваниве ожидается дождь плюс 17 градусов. В Ноголиках переменная облачность – 7 градусов выше нуля. В Поронайске и Макарове плюс 12, временами дождь. В Долинске дождь ожидается во второй половине дня до плюс 20 градусов. В Корсакове плюс 15, возможен дождь. В Малокурильском, а также в Южно-Курильске плюс 15, без существенных осадков. В Южно-Сахалинске сегодня днем максимальная температура плюс 18 градусов. Временами дождь. Ветер южный от 1 до 5 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
0: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей. Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
6: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
7: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
8: И еще одна новинка, которую мы решили сегодня представить отдельно. Данил Прытков, которого мы все знаем и любим как Нилетто, только что выпустил совместно с Джиганом трек «Не умея грустить». Это отличное название для новой песни, с учетом того, что последний по времени триумф у Нилетто состоялся 1.5 года назад, когда вышел мегахит «Худи». Возможно, поэтому его новый с Джиганом трек звучит немного грустно. Я желаю Джигану и Нилетто всяческих успехов. И в качестве ведущего топ-хит-чарта включаю их новинку для вас.
9: Пятое место.
10: Оба, я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это...

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, на смену суровым и грустным парням в нашем трек-листе приходит «Ёлка». В середине апреля Лиза представила свой новый трек «Проще». В одной из прошлых программ, помнится, я сетовала, что новые треки «Ёлки» стабильно набирали по 100 тысяч эфиров и останавливались. А сегодня я уверенно могу вам сказать, что возвращение «Ёлки» наконец состоялось. Хит «Проще» набрал фантастические 300 тысяч эфиров на радио, а сама «Ёлка» по данным «Топ-хит» триумфально вернулась в топ-10 российских радиозвезд. Встречайте «Проще» в эфире нашего чарта.
0: Четвертое место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: И еще одна артистка, за карьерой которой я слежу очень внимательно – Лера Бервульф. Ее трек «Феникс» в топ-20 самых любимых в России интернет-хитов, ну а сама Лера – в двадцатке самых любимых интернет-звезд. Ну а в нашем хит-параде сегодня Бервульф и ее «Феникс» получают заслуженную бронзу. Встречайте!
0: Третье место.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами Настя Негода. И сегодня вторая строчка нашего чарта уходит коллаборации Мота, Хэчио и Виктора Вавилова, который выступает под псевдонимом «Бай Индия». Их лирический хит «Шаде» продолжает возглавлять одновременно и радио, и интернет-чарты России. И тем не менее, они только вторые. Кто же в таком случае сегодня займет первую строчку нашего хит-парада? Об этом мы узнаем совсем скоро, буквально через несколько минут. А пока слушаем и танцуем под «Шаде».
0: Второе место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, ну что ж, наступает тот самый торжественный момент, когда я представляю вам наше золото. Вопреки всем традициям, это совсем новый трек. Он только-только встал в эфир, но уже вовсю полетел в интернете. И мне кажется, что эта песня может стать одним из самых крутых хитов 2026 года. В этом треке есть все. Тепло дворовых игр, звук кассетного магнитофона, первые мечты о будущем и та самая искренность, которую мы часто теряем с годами. Встречайте Мари Краймбрери и ее новый хит «Ты помнишь». «Ты помнишь» Мари Краймбрери. Друзья, Мари Краймбрери и ее новый хит «Ты помнишь» завершают наш сегодняшний выпуск.
0: Лидер ТОП-хит-чарта.

0: Весь последний час с вами провела актриса, певица, радио и телеведущая Настя Негода в компании с самыми популярными российскими артистами и их хитами. Спасибо, что вы были все это время со мной. Не забудьте настроиться на нашу волну ровно через неделю. В следующей программе мы подведем итоги первой половины 2026 года. Послушаем треки, претендующие на награды Top Hit Music Awards, и узнаем о ваших самых любимых артистах. Я же, Настя Негода, с вами прощаюсь. Желаю всем здоровья, мира, любви и, конечно, только самой лучшей музыки в наушниках. До встречи в новых выпусках программы и, конечно, на моих концертах. Пока-пока!
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТА ровно через неделю.

0: Крильцова.
1: Доброе утро, дорогие друзья! Рада приветствовать всех и каждого в эфире Первого областного. Ну что ж, 5 июля у нас на календаре. Прекрасный погожий денек. Сегодня утро самого своего начала зарядило нам солнечной погодой. И так хочется улыбаться во все 32 зуба. Ну, лично мне, друзья, если вам тоже хочется, непременно не сдерживайтесь. Ведь, как известно, от улыбки станет мир светлей. Да и к тому же, если будете идти по улице и улыбаться, есть риск, что и все вокруг начнут улыбаться вам в ответ. Но это совершенно прекрасная тенденция, поэтому давайте поднимать настроение этим утром себе и окружающим людям. Будем сегодня делать добро и для себя, и для всех окружающих. Ну и, конечно же, все вместе будем заряжаться на позитив, а я вам в этом помогу, дорогие друзья, в эфире Первого областного. Буду заряжать вас сегодня все утро, ну и, конечно же, наша замечательная музыкальная подборка будет вместе с нами, поэтому давайте прямо сейчас послушаем замечательный трек от Дэвида Гетта, а далее диджей Лайла у нас в эфире, ну а потом мы до гороскопа с вами доберемся, так что никуда не переключайтесь, оставайтесь с нами.

0: Ну что ж, дорогие друзья, продолжаем это бодрое и позитивное утро. Чтобы нам еще и удача с вами сопутствовала, прямо сейчас послушаем советы от звезд в выпуске «Гороскопа». Спонсор «Гороскопа» – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия. Процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092, 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Итак, овны, настойчивость и упорство – это, конечно, завидные качества, но и договариваться тоже нужно уметь. А тельцы, сегодня вы будете пожинать плоды своих трудов. Близнецы, вас этот день чем-то озадачит, даст пищу для размышлений. Раки, если вам будут давать умные советы, улыбнитесь, поблагодарите и сделайте так, как сочтете нужным. Львы, подходящий день для всяких официальных визитов, а вот свидание может не состояться. Девы, у вас на ура пройдет все, что связано с домом, хозяйством и земельным участком. Весы. А проведите ревизию личных финансов, особенно если планируется какая-то поездка. Скорпионы. Вас ожидает очень динамичный день, особенно если хорошо пойдут дела у предпринимателей. Может быть, пора открыть свой бизнес? Стрельцы. Звезды намекают, вы сегодня склонны заводиться с полуоборота. Дышите глубже. Козероги. Сегодня деловитые, энергичные, при этом харизматичные и уверены в себе. Неудивительно, что вам многое удается. Водолеи. Вы можете получить некое заманчивое деловое предложение. Звезды советуют отнестись к нему серьезно. Рыбы, у вас впереди удачный день, особенно для творческих начал. Только не спешите, а то что-нибудь забудете. Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092. 300-092.
1: Гороскоп. Гороскоп. На радио АСТВ.

0: выходных также временами осадки, здесь до плюс 15. В Углегорске будет сильно дождливо, здесь обещают до плюс 17. В Томари дождь пройдет, но только во второй половине дня и до 18 градусов со знаком плюс. В Чехове, Невельске, а также в Хомске временами дождливо, здесь до 17 градусов тепла. В Северо-Курильске чуть прохладнее, здесь до плюс 11, но без существенных осадков. В Курильске осадков также не предвидится, воздух прогреется до плюс 18. В Южно-Сахалинске сегодня также осадков не будет, температура воздуха от плюс 21 до 23 градусов. Ветер южный 1-3 метра в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
4: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

21 Pilots и хит Stressed Out в эфире Первого областного только что прозвучал. Дорогие друзья, доброе утро! 10 часов и 30 минут, время Сахалинское. Просыпайтесь скорее, бодритесь, делайте погромче любимое радио АСТВ, ведь мы прямо сейчас заряжаемся вместе с вами на позитив. Думаю, что многие из вас уже, конечно же, проснулись, потянулись, подразмялись и уже хотелось бы позавтракать. Так что, друзья, если прямо сейчас готовитесь к завтраку, у меня для вас есть очень интересная новость, которая с едой связана. Я вот буквально недавно узнала и просто была шокирована. Не все любят завтракать на кухне в спокойной обстановке. Кто-то любит и весьма экстремальные приемы пищи, как вот, например, 6 парашютистов, которые устроили ужин со стейками прямо во время прыжка с самолета. Экстремалы из США, ну, конечно, выпрыгнули в смокингах вместе с накрытым столом. И всего за 40 секунд свободного падения успели поднять бокалы, разрезать стейки, а затем раскрыли парашюты и благополучно приземлились. Вот такой, наверное, очень низкокалорийный ужин вышел, потому что, ну что там, успеешь съесть, наесть, да, вообще ничего, а стресса столько, что, мне кажется, там все калории сразу же сжигаются, но я на самом деле не одобряю. Мне кажется, для того, чтобы насладиться сполна вкусным приемом пищи, нужно, конечно, времени побольше, тщательно пережевывать пищу, ну а как же без наших любимых бесед? Ведь вообще ради чего все это затевается? Не только же ради того, чтобы насытиться. Но когда мы собираемся с вами за общим столом, с родными, близкими, конечно же, это все замечательные и очень теплые беседы. Поэтому, друзья, если не планировали сегодня какого-то большого завтрака в кругу целой семьи, то обязательно запланируйте, потому что выходные – это замечательный повод для того, чтобы встретиться со всеми, с кем давно не виделись, по кому соскучились за рабочую неделю. И, может быть, прямо сегодня замечательный повод есть для того, чтобы кому-то приехать вот так нагрянуть неожиданно на завтрак. Главное, захватите что-нибудь с собой к чаю. Я уверена, что вас обязательно примут с распростертыми объятиями. Ну а мы продолжаем наш музыкальный плейлист. И далее в эфире Холли Флейм и его свежий хит «Тону».

0: Вот такой солнечный трек сопроводил нас с вами прямо к прогнозу погоды. Дорогие друзья, совсем скоро продолжим наш музыкальный плейлист. Прямо сейчас о погоде с вами поговорим. Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 5 июля, в Александровске-Сахалинском временами дождливо, плюс 17. В Ногликах переменная облачность и 7 градусов со знаком «плюс». В Поронайске, а также в Макарове обещают до 12 градусов выше нуля, временами осадки. В Красногорске также временами будет дождливо, здесь до 18 градусов выше нуля. В Долинске ожидается дождь, но только во второй половине дня и до 20 градусов со знаком «плюс». В Охотском и Ваниве также временами пройдут осадки, здесь до 17 градусов выше нуля. В Корсакове воздух прогреется до плюс 15, временами пройдет дождь. В Малокурильском, а также в Южно-Курильске осадков не предвидится и 15 градусов со знаком «плюс». В Южно-Сахалинске сегодня осадков не ожидается, температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса, ветер южный 1-3 метра в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
4: Свежая выпечка, любимые десерты и горячие напитки от Мельницы теперь с доставкой. Скачайте приложение «Кофейни Мельница. Доставка» и закажите прямо сейчас. Мельница. Доставим вкус счастья.
5: В мире существует множество несовместимых вещей. Их объединение может привести к самым печальным последствиям. Алкоголь и управление автомобилем – по-настоящему опасная смесь. Не подвергайте риску себя и людей, которые могут оказаться на вашем пути. Не управляйте транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Не позволяйте одному необдуманному поступку перечеркнуть несколько жизней.
6: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: Сахалин – место, где природа дарит свежесть, а люди – заботу. Молочные продукты «Утро Розины». Вкус, которому можно доверять. Акция «Белая пятница» во всех фирменных магазинах «Утро Родины» каждый день. Свое, родное, островное.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
9: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
10: Приглашаем жителей и гостей островного региона на праздник русского чая в Углегорске. В программе конкурс дегустация углегорского чая, чемпионат по выпеканию блинов, Иван-чай из жаровых самоваров-гигантов, мастер-классы, тематические площадки, ярмарка, театрализованное представление с народными играми и забавами, силовое шоу русских богатырей, музыкальные гости праздника, Сахалинский народный ансамбль казачьей песни «Воля», шоу-проект «Магнитофон», музыкальная группа Dreambox, город Южно-Сахалинск. Ждем вас на празднике русского чая в Углегорске. 11 июля. Стадион «Центральный». Начало в 12 часов.
11: Слышите? Ягода, выгода. Звучит почти одинаково. Получается, ягода – это выгода. А выгода? А выгода – это карта лояльности столичная. Скачай обновленное приложение.
12: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Даша Эпова, ее хит «До мурашек» в эфире Первого областного. Ну, буквально «До мурашек». Действительно, такие чувственные треки нас с вами доводят. Ну, а далее в эфире прозвучит хит «Были бы крылья». И вот, знаете, я подумала, а что, если бы у меня были крылья? Куда бы я отправилась в первую очередь? Ну, конечно, наверное, отправилась бы посмотреть наш родной островной регион. А все-таки есть у нас очень труднодоступные места, куда, наверное, можно добраться только с помощью своих собственных крыльев на спине, ну или если иметь какой-нибудь частный вертолет или самолет, что пока в ближайшем обозримом будущем мне, к сожалению, не светит. Друзья, если вам светит, я за вас очень-очень рада. Вперед исследовать нашу Сахалинскую область, наш богатый регион. Ну а после того, как я бы исследовала нашу Сахалинскую область, наверное, я бы отправилась куда-нибудь в Венецию. Вот такая есть у меня мечта — посетить когда-нибудь эту невероятную землю на воде, можно так выразиться. Так что давайте помечтаем с вами вместе под следующий трек, куда бы мы отправились, если бы у нас были крылья на спине. Так что двигаемся только вперед, не забываем мечтать, ну и, конечно же, делать погромче любимое радио СТВ.

Когда в радость кому-то бремя, тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя,

0: Это Женя Трофимов в эфире Первого областного. Уважаемые пассажиры, наш скорый поезд Радио СТВ отправляется в новый музыкальный час на Сахалине и Курилах 11.00.
1: Радио АСТВ. Первое областное.